0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey, everybody! You are listening to Vladivostok FM. Music from the East here in the West. Which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke. Liberty City, the legend of Perestroika and all the times, Kino! With great song, Группа Крови.

0: никогда.
1: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Ха. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hull Beach sent me some sala. You would love this America, maybe it's a Ukraine delicacy. Chocolate covered pig fat. I want you to get some bacon and call

0: artist, we are in the West. This is Ruslana. Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.

0: Россия.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
2: Топ-квалити-мьюзик для Восточной Европы. Are you

0: один прекрасный день. И эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио «Владивосток FM».
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Особенно треснутый на зубах

Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джа! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Джа! Все будет нашим!

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery?

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Комьюнити-радио для восточных европейцев!

0: The women take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Julie McCafferty, Weasel Weather. The Doppler 2 million is very angry and causing the skies to open up. Pray for better weather. I mean, sacrifice some virgins or some shit. Oh my God.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

0: Радио для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Now this song for you. Ждать, meaning wait.
3: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Восток FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышек.
2: This is Ruslana and these are the ones.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM! Know what I mean?
0: You are listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss

0: один прекрасный день, и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио «Владивосток» FM.
2: You want some spleen?

0: You made it through half of the day without getting shot. Good afternoon, Liberty City, Siroga.
1: Йо, фізкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джа, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джа, все будет нашим.

0: Yes, this is Ruslana.
1: Шики-шики, швайны. Eins, zwei, drei. Шики-шики, швайны.
2: Комьюнити-радио для восточных европейцев.

0: Ga die straffen!
1: Direct from Cold Beach.
2: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустыни.
0: Ruslana here! Hi, everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: This town is crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Руслана here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.

0: You wanted capitalism? You got capitalism! Now enjoy what you ask for! Commercials!
1: What do you use your Flisa card for?
2: I use it to buy baby over the internet!
1: Flisa is more convenient than cash and accepted around the world. Flisa works overseas when you need it most. Flisa, it's time to start paying.
3: Радио для восточных европейцев Liberty City.
4: Владивосток FM.
5: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hull Beach sent me some salad. You would love this America, maybe it's a Ukraine delicacy. Chocolate covered pig fat. I want you to get some bacon and cover it in chocolate and be energy independent and listen to these great tracks. Be energy, be wild.

0: West, we are in the West. This is Ruslana.
1: Комьюнити радио для восточных европейцев.

0: Чикаго.
1: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
3: While all of America's pop star having nervous breakdowns and going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Либерленд.

0: can take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
3: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: just like home.
1: The women take advantage of you. And the police spy on you.
2: Владивосток FM.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.